проходит монотонно. Слова скопились в горле кома. Наверное, ты меня не понял.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: На шумную

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук?

0: Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР детектив Скиннер расследует самое загадочное дело в своей карьере – смерть сына известного медиамагната. Так он оказывается в лос-анджелесском отеле «Миллион долларов», населенном наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство, ответ становится еще больше сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы. Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был. Саундтрек к фильму «Отель миллион долларов».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 20.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music, при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Арбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Арбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ар и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Авантюрный тандем колесит по маленьким городкам Канзаса во времена Великой депрессии и промышляет мелкими махинациями, чтобы хоть как-то разбогатеть на хлеб. Он мошенник-неудачник по имени Мозес, продающий Библии одиноким вдовам. Она 9-летняя девочка с недюжиной склонностей к авантюрам и практически не расстающаяся с сигаретой. Саундтрек к фильму «Бумажная луна»

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу даны разъяснения, часть заявлений уже взята в производство. В администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем, доброе утро, мир, доброе утро, планета, доброе утро, инопланетяне, если вы нас слышите. А вы нас слышите по-любому, я не знаю, как вы там просыпаетесь, но если вы не слушаете утреннее шоу «Активация», то это плохо делается.
4: Не, непонятно.
3: Дайте знак. Я сейчас говорю инопланетянам, дайте знак. Смотрю на улицу.
4: Знак.
3: Дерево тут немножко не в ту сторону пошатнулось. Ну все, значит, есть они. Всем привет. Вся Гришков, Маша Малинина. Это утреннее шоу «Активация». Почему про инопланетян? Потому что мы тут с дочкой, значит, книжку читали про планеты, про космос. Она теперь все знает, лучше меня все знает. Вот, там какая по счету Марс, какая по счету Земля, какая с кольцами планеты и так далее. В общем, и про инопланетян тоже спросила у меня. Я говорю, ну, потом как-нибудь.
4: Я потом объясню.
3: Слишком много информации. Надо просто выучить. А вы, ребят, давайте тоже. Учите детей хорошему, учите детей интересному. Самое главное, когда вы обучаете кого-то чему-то, то вы тоже учитесь. И это круто, и это здорово. Все Грышков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Мы вас тоже сегодня что-нибудь научим. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение. Вторник, 21 июля на календаре. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экипаж корабля состоял из 3 астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач. Цель ее была проста — совершить посадку на спутники Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а 2 астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину предстояло в летательном модуле совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов. Модуль прилонился к морю спокойствия 20 июля в 20 часов и 17 минут по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность Луны в 2 часа 56 минут 21 июля. Через некоторое время к нему присоединился Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход космонавтов на поверхность Луны. Олдрин пробыл на Луне около 1,5 часов, Армстронг — более 2 часов. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю.
2: 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Первый цензурный устав определял всю издательскую типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, цензура на ранней стадии подготовки издания, производство, цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Следует отметить, что и в прежние времена, задолго до появления устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Но именно первый цензурный устав отличался либеральным характером, и он лег в основу цензурной реформы 1826 года.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время курьезных новостей, необычные, странные новости. Почему они происходят? Наверное, инопланетяне шалят.
2: Вот, кстати, про что-то такое космическое и летательное есть у меня новость. В Италии студенты сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик. Но он не похож на вот этот классический бумажный самолетик, который из листочка делается. Это прям такой планер, у него здоровые крылья, у него вот эта вот основа есть, все это сделано из бумаги. Значит, город, итальянский город Пиза, студенты, видимо, у них нет каникул, либо просто делать нечего, надо как-то их чем-то занять. Сделали самолет, назвали его, естественно, в честь Икара. Icarus или Icarus. Вот, знали ли они, что есть такой автобус Icarus или нет? Короче, размах крыльев составляет 20 метров, длина 7 метров, вес, представляешь, такой махины всего 28 килограммов. Значит, 300 килограммов бумаги они использовали, двух типов плотности, около 60 килограммов клея использовали. Опять же, 300 килограмм бумаги, 60 килограмм клея, а вес 28. Что-то я не догоняю.
1: Ну, я тоже.
2: 300 килограмм бумаги и 60 клея. 300 плюс 60 равно 28, по их логике. Что за студентов там обучают в Пизе? Ну все, короче, самолет они сделали, и он пролетел 59 метров. Естественно, там пилота не было, они его с горы скинули там, ну, куда-то. Вот, и нормально пролетел. Вот я не знаю, то есть они делали самолет этот, ну, типа вот, чтобы понять, какая аэродинамика работает, как вот нужно делать там, ну, крылья какие, с каким углом и так далее и тому подобное. И вот, представляешь, попали в книгу рекордов. Вот так сразу. Круто же.
1: Ну, конечно. Не думал, не гадал, нечаянно попал, знаешь.
2: Ну, ты вот, например, вот, представляешь, ты вот в театральном училась, да?
1: Да.
2: Вот вы раз спектакль сделали, вам раз, на следующий день приходят и говорят, вот вам золотая маска, Маша. Что бы ты сказала?
1: Так не работает.
2: А вот у студентов работает.
1: Я очень удивилась.
2: А у студентов работает.
1: Ну, здорово. Молодцы.
2: Молодцы. В общем, ребята, делайте рекорды, даже
1: да,
2: если
1: да
2: вы...
1: Да, вообще делайте что-нибудь.
2: Что-нибудь делайте, а вдруг это рекорд. Вот, это будет здорово. Мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Вторник, 21 июля на календаре. И самое время поздравить всех именинников, которые сегодня появились на свет. Именно 21 июля. 21.07. Ну, вдруг... Это важно. 26. А, вообще, сегодня 202 день 2026 года. Много событий классных есть, но самое главное, что у вас сегодня день рождения. Какие известные люди тоже появились 21 июля на свет? Давайте узнаем.
1: Ну, например, в 1899 году, 21 июля, родился Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист и также лауреат Нобелевской премии по литературе в 1954 году.
0: Поздравляем с днем рождения Абрахама Ибджана, более известного как Авраам Руссо. Знаешь, скоро меня поцираешь. Вот. Ну, Авраам Руссо — классное чувство юмора, классный, веселый с днем рождения.
1: Да, у него хорошее чувство юмора.
0: О, вообще классный.
1: Да, я что-то так никогда...
0: Ну, ладно.
1: Так, в 1937 году в этот день родился Виктор Маматов. Это советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, тренер, спортивный функционер. Также он был и судья, и заслуженный мастер спорта, и заслуженный тренер. Великий человек.
0: Заслуженный человек. А сегодня день рождения у Ноны Гришаевой. Кстати, у Шарлотты Генсбур тоже сегодня день рождения. Обе актрисы, обе заслуженные в своих странах. Но вот Нона Гришаева мне больше нравится. А, собственно, все ее роли с квартетом «Мы» шикарнейшие. Вот. Классное чувство юмора, опять же, Нона Гришаева. С днем рождения.
1: В 1948 году в этот день родился Михаил Задорнов. Главный стендапер вообще в определенный период времени.
0: Ой, да, который говорил: «Ну, тупые!»
1: Да. И у него вообще интересно. Такие у него были. Но это было, да.
0: Знаешь, мне он очень нравился, потому что он внешне очень походил на моего дедушку. И они в стиле одежды очень похожи. Эти брюки, рубашка. Вот,
1: без прям... такая косоворотка как будто, да? Без,
0: ну, это... да. Ну, да, без, ну, в без таком, крючка. Да, вот именно вот эти вот светлые брюки, рубашка, да. И они примерно вот у них был такой общий, ну, как, какой-то вайб.
1: Посыл.
0: Посыл, да. Я всегда думал, что вот...
1: Что он твой родственник.
0: Что он мой родственник.
1: Ну, почему бы и нет? Я, кстати, не сказала, что это вдруг кто не знает. Писатель, сатирик, юморист и артист.
0: Да, все так знают его.
1: Да, ну, на всякий случай.
0: И Джошуа Дэниел Джош Харнетт, ну, или более известный как Джордж Харнетт. Сегодня у него день рождения. Американский актер. Человек, который начинал свою кинокарьеру с фильма «Хэллоуин» 20 лет спустя. Также он играл во всяких глупостях. Типа «Факультет», типа «Девственницы-самоубийцы», а потом перешел на серьезные роли: «Пёрл Харбор», «40 дней, 40 ночей», «Одержимость», «Город грехов». То есть
1: а
0: вот,
1: что ты как «Девственница-самоубийца» это принижаешь?
0: Ну, не знаю. Вот.
1: Ладно, хорошо.
0: Ладно, короче говоря, Джорджа Хайнта поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня родился. И прямо сейчас Ксения Лайк — лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, чтобы избежать суеты, приготовьте план действий заранее. Тельцы, при реализации креативных идей вы вряд ли остановитесь на скромном бюджете. Близнецы, этот день будет связан исключительно с деловыми вопросами, семья, возможно, будет против. Раки, надейтесь на богатый жизненный опыт, он вам поможет как никогда. Львы, экстравагантные и дорогостоящие приобретения не подорвут вашего благосостояния. Девы, не переживайте, если придется брать деньги взаймы. Весы, вы соскучились по сильным положительным эмоциям. Этот день должен изменить ситуацию к лучшему. Скорпионы, сегодня не стесняйтесь тратить время на себя, позвольте себе большего. Стрельцы, ваше окружение будет более обидчивым, так что будьте аккуратнее с шутками. Козероги, семейная жизнь потребует от вас больше сил и времени. Водолеи, если вы решите поработать и провести день вдали от близких, пусть так и будет. Рыбы, попробуйте замедлить события. Спешка сейчас совершенно вам не нужна. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам спокойствия.

0: Ну и как всегда по вторникам приступаем к рубрике под названием «О языке». В этой рубрике мы с вами развиваем свой словарь, вокабуляр.
1: Вокабуляр.
0: Узнаем новые слова, вспоминаем старые сложные слова, ну и вообще разминаемся, немножечко разминаемся перед в начале рабочей недели, нужно вспомнить все слова.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле у нас сегодня такая рубрика «Милота». Вот у кошки котята.
0: Да.
1: У собак щенята. У кого?
0: Прикол.
1: У жирафов, у них, кстати, телята. У китов телята тоже, кстати. Ну,
0: у
1: дальше...
0: китов телята?
1: Да, помню, так и называются.
0: Разве не китята?
1: У кого еще? Нет, не китята. Короче говоря, сейчас наша рубрика, поговорим о том, как называют детенышей разных животных.
0: Серьезно? Ну нет, можно китята тоже. Но телята, да.
1: Поехали, Маш, много будет животных. Итак, о детях поговорим. Итак, первый детеныш – крия. У кого рождаются крия? Крия. Говорят, крия их
0: называют. Это, крия. Так, давай определимся. Мы говорим вообще о всех животных?
1: О всех животных.
0: Или это только млекопитающие?
1: Нет, это млекопитающие. С четырьмя лапами, копытцами. Крия. Ну, так они называются. Крия. Они называются телят, они называются там как-то по-другому. Ну, кто это может? Просто любое животное. Парнокопытное.
0: Парнокопытное?
1: Ну, любое.
0: Не знаю, антилопа.
1: Почти рядом на букву А это альпака. У альпак не альпята рождаются, а крия называются. Дальше.
0: Прелесть.
1: У кого детей называют павча?
0: Павча.
1: Павча.
0: Ничего себе.
1: Павча. Это прям легко, близко вообще. Павча – это... маленькие.
0: Павлин,
1: все абсолютно верно. Они называют.
0: Павлины птицы, они млекопитающие.
1: Нет, я сейчас говорю, мы дальше идем. Это уже следующее слово. Дальше. Кого называют пыжиком?
0: Пыжик?
1: Пыжик. То есть, вот ребенок пыжик вырастает, становится вот этим.
0: Пыжом.
1: Это тоже давай.
0: Большим пыжом.
1: На четырех ножках.
0: На четырех?
1: Пыжик.
0: Я не знаю.
1: Это северный олень. У северных
0: Ничего
1: оленей
0: себе.
1: Пыжики рождаются. Давай дальше про птиц поговорим. Кавыш или купыш? Кавыш. У какой птицы детеныш кавыш? Ну, любую птицу. В России миллион.
0: У орла.
1: У чаек. Следующее тут уже попроще. Кротыши у кого рождаются?
0: Ну, видимо, у крота.
1: Все правильно. Шипун. Это у нас тоже птица. Ребенок шипун. У кого? А вырастает, становится...
0: шипигой.
1: Ну, кто шипит? Кто же? Вот какая птица?
0: Только змея шипит.
1: Нет, птица шипит. Подойдешь к ней, шипеть будет.
0: Я не знаю.
1: Это лебедь.
0: А, серьезно?
1: Да, у лебедей у них шипуны. И последнее. У кого детей называют косой?
0: Зайчата?
1: Конечно, зайчата. Нет, там как бы по правде это не зайчата, а косые. Косой, то есть ребенок зайца это косой. Представляешь?
0: Слушайте, ничего себе.
1: Я не знаю, почему так, но это вот и серия.
0: Началось
1: серии,
0: с того,
1: же, да.
0: Что я показывала Сереже просто фотографии щенят.
1: Борзой.
0: Борзой, русской борзой.
1: Вообще не похожи, кстати. Но многие щенята не похожи на то, в кого они вырастают.
0: Ну, как и название, которыми они называются.
1: Вот именно. В общем, все, узнали много нового, интересного. Надеюсь, не бесполезного. Это утреннее шоу «Активация». Мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро. Сегодня вторник, сегодня 21 июля. Наша рубрика «Верю, не верю» прямо сейчас. Вчера я проиграл, сегодня надо побеждать. Маша, факты с тебя первые. Ой-ой-ой. Если я угадываю, то балл зарабатываю. Если не угадываю, увы, ах, балл я не зарабатываю. Надо зарабатывать. Мы обмениваемся фактами, вот смысл, да, этой рубрики.
2: Верные, неверные.
1: Верные, неверные, главное понять, где правда, а где ложь. Маша в последнее время не обманывает.
2: А веришь ли ты, что столица древнего государства, Великая Армения, угу, был город Эревань?
1: Эревань? А Эребуни назывался?
2: Нет.
1: Почему нет?
2: Ты не так. Веришь, что Эревань или нет?
1: А, веришь, что Эревань или нет? Не верю.
2: Молодец. Да. Правильное название было Армавир.
1: Армавир?
2: Да, представляешь, у древнего государства Великая Армения был город Армавир.
1: Подожди, а...
2: столицей.
1: А, Армения — это Хаястан. По... Короче, ладно, все, ребят, понимаете, да, какой я? Мне просто нравится страна.
2: Какой я умный.
1: 1-0 в мою пользу. Веришь ли ты, что супруга, вот смотри, ребенок северного оленя — это у нас Пыжик, а супруга северного оленя — это Важенка?
2: Нет, как... Нет.
1: Это

0: Правда.
1: Серьезно?
0: Представляешь, то есть есть вот северный олень, все, рядом Важенка и Пыжик. Это жена и дочь там, или сын. Представляете, какая она? Вот такие вот, вот люди, вот, вот это, знаешь, из серии, вот я иду, я древний человек, иду по лесу. Навстречу мне идет...
2: Что за Пыжик? Что,
0: северный олень будет? Вот, я же на севере олень. Вот пусть олень будет. Выходит к нему женщина. Тоже, что ли, северный олень? Важенка пусть будет. И вот мелкий кто? Ну, не северный же олень. Уже есть северный олень. Пыжик. Пыжик будет. Иду дальше. Короче говоря, вот... А кто-то говорит, вот ж маленький жираф, тюлень. В смысле, этот, как он называется? Будет не тюлень, а...
1: Китёныш-то?
0: Да-да-да-да-да.
1: Теленок.
0: Теленок.
2: И вот какой теленок у него народился.
0: Короче, ребята, вот такие мы сегодня ворчливые. Но я победил, счет 1-1 на этой неделе. Продолжаем утреннее шоу «Активация».
3: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: И рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Обсуждаем наших звезд любимых, смотрим, проверяем, да, как они чем занимаются, как лето проводят, продуктивно или нет.
2: Сегодня речь про принца Гарри.
1: Принц Гарри.
2: Он же герцог у нас, он же весь там из себя такой. Ну, мы знаем, что он не живет в Великобритании. И тут, значит, он решил в Лондон съездить. 10 месяцев не был в Лондоне. Uh-huh. И вот, значит, решил поехать в Лондон. И говорит, значит, ну что, скоро буду. Готовьте Букингемский дворец. Uh-huh. А ему говорят... Извини,
1: давай
2: Гарри,
1: отсюда.
2: Давай, он говорит, в смысле? Это ж я ж принц, я ж могу. А в Букингемском дворце ему ответили. Во-первых, вам было...
3: Мы тут от клопов обрабатываем.
2: У вас нет, вам было письмо о том, что подтверждаете ли вы, что будете в Букингемском дворце в такие-то даты. Он не ответил. И все, установленный срок для отправки согласия, значит, письмо не пришло. Соответственно, автоматически он не приедет. Прислуги говорят, дома сидим, никуда не идем, значит, перины не стираем, еду не готовим, а он тут такой, то есть он такой говорит, да я сейчас приеду, говорит, извини, иди снимай хостел, гостиницу, там что-нибудь.
1: Хостел, попросись у друзей вот переночевать.
2: Как бы уж извините. И принц Гарри такой в шоке, ему говорят, а все? Была бы бабуля жива, ох, она бы ему такого бы устроила. Елизавета-то.
1: Ну да, ну или сказала бы, пускай выделите ему комнату для...
2: Нет, она такая сказала бы...
1: Она бы пожурила,
2: но потом бы сказала, ладно, так и быть, вон есть какой-нибудь Вестминстер, едь ко мне, и все, и представляешь, и Букингемский дворец, то есть это же то место, где приезжают все фанаты смотреть на королевскую семью, а сейчас вот пустовать будет. Пустовать принца там не будет.
1: Да, просто, конечно, удивительные у них нравы.
2: Вот именно. Хотел во дворец. Ну, доставку бы из еды заказал себе, там, не знаю, комнату. Там же сколько комнат? 1 000 000 комнат, там, 500 душевых. Там.
1: Ну, пусть едет в гостиницу, что делать? Не в хостел же, в самом деле.
2: Ну, да, не, ну, вот, вот такие они. Ну, палатку пусть разобьет на...
1: Ну, кстати, да.
2: Лужаечке. Угу. Ну, а
1: вот,
2: чего там?
1: Тоже, вот это варианты больше всего мне
2: вот
1: нравится.
2: Именно.
1: Никаких лишних трат.
2: Так что вот, мне это нравится. Вот все-таки, знаешь, кто бы что ни говорил, да, вот эти вот монархи, все этих правила. Ну, вот есть правила. Ну, не нарушайте вы правила. Вот. И письмо, мне кажется, нужно было отправить не по e-mail, а голубиной почтой. Ну,
1: да,
2: или как-нибудь через посыльного.
1: Ну, конечно.
2: Потому что уже... Вот, да, и опять же, раньше как...
1: В гневе начал царь чудесить.
2: Да, пришло письмо, пришел гонец, письмо дает, гонца кормят, если плохие новости, убивают. А затем, значит, если хорошие новости, гонец сидит, ест.
1: Сережа, мне кажется, ты не в том веке живешь.
2: Нет, ну это раньше было. И потом, ему, значит, пока он ест, ему, значит, ответное письмо, uh-huh, чтобы пустым-то не возвращался. Поэтому, да, уважаемые королевские особы, вы, пожалуйста, e-mail'ы не отправляйте, а берите прям реально человека, который придет, письмо даст.
1: Uh-huh. Чтобы не терялись письма.
2: Чтобы письма не терялись. Тогда Гарри будет в Букингемском дворце, а не там, где вот он. Вот такие новости. Всем хорошего настроения. Проверяйте почту периодически. И спам тоже. Возможно, что-то важное там имеется. Сергей Грешков, Маша Малина, утреннее шоу «Активация». Классного всем вторника и до завтра.
1: Пока.
0: Активация.

0: слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Доброе утро всем, доброе утро, мир, доброе утро, планета, доброе утро, инопланетяне, если вы нас слышите. А вы нас слышите по-любому, я не знаю, как вы там просыпаетесь, но если вы не слушаете утреннее шоу «Активация», то это плохо делается.
3: Не, в общем, непонятно.
2: Дайте знак. Я сейчас говорю инопланетянам, дайте знак. Смотрю на улицу.
3: Знак.
2: Дерево тут немножко не в ту сторону пошатнулось. Ну все, значит, есть они. Всем привет. Вся Гришков, Маша Малинина. Это утреннее шоу «Активация». Почему про инопланетян? Потому что мы тут с дочкой, значит, книжку читали про планеты, про космос. Она теперь все знает, лучше меня все знает. Вот, там какая по счету Марс, какая по счету Земля, какая с кольцами планеты и так далее. В общем, и про инопланетян тоже спросил у меня. Я говорю, ну, потом как-нибудь.
3: Я потом объясню.
2: Слишком много информации. Надо просто выучить. А вы, ребят, давайте тоже. Учите детей хорошему, учите детей интересному. Самое главное, когда вы обучаете кого-то чему-то, то вы тоже учитесь. И это круто, и это здорово. Все Гришков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Мы вас тоже сегодня что-нибудь научим. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение. Вторник, 21 июля на календаре. Мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска накануне поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщила Минобороны. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одессы, из которых разгружали продукцию военного назначения, также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, объекты инфраструктуры в порту Черноморск, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных поставок. Балкер и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск. Также ударами герани поражена автозаправочная станция в Сумской области. Россия готова работать с Непалом для укрепления традиционно дружественных отношений между странами, сообщил в понедельник глава МИДа Сергей Лавров. Он направил непальскому коллеге Шисиру Кханалу поздравительную телеграмму по случаю годовщины дипломатических отношений между странами. Лавров выразил уверенность в том, что взаимодействие России и Непала поможет поддержанию стабильности на региональном и международном уровнях 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Катманду отмечался накануне. Минпромторг продолжит оказывать поддержку АвтоВАЗу. Это пообещал замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский. В понедельник, в день своего 60-летнего юбилея, АвтоВАЗ начал серийное производство модернизированной «Лада Нива Легенд». Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов, в том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы. Новый мотор имеет мощность 90 лошадиных сил. Автомобиль получил новую подвеску, улучшенную систему обогрева охлаждения салона, а также обновленную и более комфортную эргономику салона. Россиянам советуют при покупке арбуза не покупать нарезанные ягоды, так как такие арбузы могут стать источником опасных бактерий. После нарушения целостности кожуры мякоть арбуза становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Даже при внешнем отсутствии признаков порчи продукт может быть негодным к употреблению. Покупка нарезанных арбузов в местах стихийной торговли или на открытых прилавках, где их не хранят, в холодильнике может привести к пищевому отравлению. Рекомендуется выбирать целые арбузы без повреждений, трещин и следов ударов. Перед едой необходимо тщательно мыть кожуру под проточной водой. Если все же приобретается разрезанный арбуз, его следует хранить только в холодильнике и съесть нужно в течение суток. Курс доллара 78.32, курс евро 89.55. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет. В маленьких кафе и ресторанах. Зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Орбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Орбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с седьмой попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Реклама. Реклама на Валдай FM.
3: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Этот фильм – экранизация знаменитой компьютерной игры «Wing Commander». Десант земного космического корабля сталкивается со смертоносным оружием в безнадежной битве за будущее человечества. Враждебная инопланетная раса обнаружила координаты Земли и направляется в Солнечную систему с планами тотального уничтожения. И вот настало время двух молодых отчаянных пилотов космических истребителей прорвать оборону и спасти свою планету от орд захватчиков, встреченных землянами в глубинах космоса. Саундтрек к фильму «Командир эскадрильи».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу даны разъяснения, часть заявлений уже взята в производство. В администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителей прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217-07-22-35. Волны настроения.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Орбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Орбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

Секция номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Супружеская пара едет на отдых в пансионат. Жене начинает казаться, что она мешает мужу, углубленному в свое искусство. Ее увлечение другим мужчиной помогло супругам понять, какое место каждый из них занимает в жизни другого. Саундтрек к фильму «Портрет жены художника».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздний период осени нынешнего года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке нынешним летом. Отмечается, в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. Нефтеперерабатывающие заводы в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощностей. Независимые заводы региона, ранее испытывавшие проблемы со сбытом обеспеченности сырьем, также нарастили выпуск. Ранее президент Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться, несмотря на существующие проблемы. По словам главы государства, российская энергетика обладает очень мощной, надежной базовой основой. На внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 1,7 миллиона тонн. В России набирает темп уборка зерна. Средняя урожайность выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Так, показатель по пшенице увеличился на 22%, по ячменю на 18%. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологические производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. Что же касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу нынешнего года они могут вырасти не более чем в пределах прогноза продовольственной инфляции. На разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом и увеличение предложения на внутреннем рынке, а также госрегулирование вниз. Российские педагоги получат дополнительные меры поддержки. Документом, подписанным Владимиром Путиным, закреплен особый статус и гарантии для работников образовательной сферы. Это могут быть социальные гарантии, дополнительные выплаты, правовые механизмы юридической защиты, работа над увеличением престижа профессии и многое другое. Напомню, в настоящее время для учителей действует ряд мер и гарантий, как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, для всех учителей в стране закреплено право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на удлиненный оплачиваемый отпуск, а также выплаты за классное руководство. Новации поспособствуют созданию дополнительных возможностей для профессионального развития, повышения социальной значимости профессии и усиления гарантий безопасности работников образования. Также особое внимание планируется уделить воспитательной роли учителей и их вкладу в развитие будущих поколений. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты. Кто

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Дин Кросса – один из лучших специалистов по поиску, оценке и скупке раритетных изданий. Принимает от владельца крупнейшей в мире библиотеки оккультных книг необычный, но крайне выгодный заказ – определить подлинность венца собрания фолианта 17 века под названием «Девять врат» в «Царство призраков», с помощью которого, по преданию, можно вызвать самого Люцифера. Ему предстоит полная опасности и тайн путешествий по Европе. Но только тогда, когда на пути к разгадке тайны девятых врат начинают попадаться трупы тех, с кем Дин Кросс встречался совсем недавно. Ему открывается зловещая правда. Он понимает, что в этой дьявольской игре на кон поставлена не только его жизнь, но и душа. Саундтрек к фильму «Девятые врата».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу даны разъяснения, часть заявлений уже взята в производство. В администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22 35.

«День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Арбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Арбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай ФМ 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум собирается отойти от дел по состоянию здоровья. Все-таки стукнул 243-й день рождения. Мистер Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на Земле, где всегда был слышен детский смех. Он решает доверить свое необычное предприятие служащей менеджеру Молли Махоуни. И хотя ее жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от депрессии. В итоге ее подавленное состояние души приводит к тому, что некогда шумный и оживленный магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия. Саундтрек к фильму «Лавка чудес».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Киев на фоне провалов ВСУ нарастил удары по гражданским целям в России, что вызвало рост числа пострадавших среди населения. Это отметил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. За неделю от ударов ВСУ пострадали 433 человека. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над Россией. Это сообщило Минобороны. ВСУ начали возводить оборонительные сооружения. В районе Харькова сообщили РИА Новости в силовых структурах. Украинские боевики пытаются сдержать продвижение российской армии к Харькову и Сумам. Несколько штурмовых групп были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани в Харьковской области. Уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при оформлении единого пособия только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Правило вступило в силу сегодня, это сообщила пресс-служба соцфонда. Там уточнили, что родственная связь будет подтверждаться соответствующими актовыми записями. Например, это может быть свидетельство о браке или свидетельство о рождении. Ранний период ухода засчитывался при назначении пособия независимо от родственных связей. Более 88 тысяч помещений участковых и территориальных избирательных комиссий во всех регионах России планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в единый день голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что видеонаблюдение – это стандарт, который надежно закрепился в электоральной практике и является дополнительным уровнем общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий и международным наблюдением. Изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Комиссия ЦИК хранит записи видеонаблюдения не менее года со дня официального опубликования результатов выборов. Мошенники начали рассылать сообщения от якобы государственной жилищной инспекции с информацией о нарушениях. В эти сообщения злоумышленники добавляют фишинговые ссылки, по которым адресату предлагают ознакомиться с материалами дела. Переход по ним чреват потерей личных данных и доступа к госуслугам. При этом в тексте отсутствует главное – адрес объекта, дата и основание проверки, информация о конкретном нарушении, сведения о должностном лице и о порядке обжалования. Вместо полноценного документа человек получает ссылку, по которой он якобы может ознакомиться с подробностями. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89 рублей 55 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Алтай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Орбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Орбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Отчего так в России? Милиционер Павел Кравцов – человек довольно странный. Если ему приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и спрашивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен, он молод, но задумчив. С такими задатками в городской полиции карьеру не очень-то сделаешь. Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов в глухое село Анисовку обычным участковым. Саундтрек к сериалу «Участок».
2: Что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубах.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу данное разъяснение, часть заявлений уже взята в производство. Администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет в маленьких кафе и ресторанах, зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Арбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Арбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
0: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. Плюс +7 902 149 7533.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Сериал по одноименному циклу детективных романов Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюле Пуаро. Саундтрек к сериалу «Пуаро Агата Кристи»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Ланютин. Здравствуйте. В Тюмени ликвидировали украинского агента, планировавшего теракт на одном из крупных промышленных предприятий на Урале. При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия и был нейтрализован ответным огнем. По данным следствия, 60-летний уроженец УССР по собственному желанию связался с представителями украинских спецслужб в Телеграм. При подготовке теракта он изучил систему охраны, график движения на участке железнодорожных путей, выявив уязвимые места для размещения бомбы. После получения указания от куратора, злоумышленник купил необходимые компоненты, собрал взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании. Во время обысков по месту жительства следователи изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного СВУ и мобильные телефоны. Глава МИДа Сергей Лавров прибыл в Манилу, где примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах «Россия-АСЕАН». Сегодня Лавров встретится с коллегой из Лаоса. Кроме того, на полях мероприятий по линии АСЕАН в среду запланированы встречи Лаврова с коллегами из разных стран, в частности, с главами внешнеполитических ведомств Филиппин, Брунея, Индии, Шри-Ланки и Бразилии. Также прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Помимо этого, в Манилу Лавров примет участие во встречах Восточно-Азиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекции. Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турецкой Республики и в Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о массовом отравлении и бактериальной инфекции у российских туристов. К сожалению, это нередкий случай, когда наши туристы, находясь в Турции, зарабатывают на свои деньги еще и экзотические бактериальные инфекции. Я всегда говорю, зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все, сказал Онищенко и также добавил, что возникновение различных осложнений и заболеваний после отдыха – это частая ситуация. Академик призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Кроме того, не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний. Сбор дикорастущих грибов после продолжительной жары не рекомендуется, предупредил россиян кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Он пояснил, что в засушливый период грибы активно накапливают токсичные вещества из почвы. В отсутствие обильной влаги концентрация вредных соединений в плодовых телах возрастает, особенно опасны старые и переросшие экземпляры. Они дольше находятся в неблагоприятных условиях и успевают накопить больше токсинов. После нескольких жарких дней структура грибов меняется. После жары грибы становятся водянистыми, быстрее поражаются червями, а их мякоть хуже усваивается организмом. В результате даже традиционно съедобные виды могут оказаться тяжелыми для пищеварения. Курс доллара на сегодня 78.32, курс евро 89.55. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего, берегите себя, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвиль, где-то в скалистых горах. Местные жители один прекраснее другого, готовы ее укрыть, а взамен им совсем ничего не надо, ну разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно милый Догвиль превращается для девушки в тюрьму. Саундтрек к фильму «Догвиль».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу данное разъяснение, часть заявлений уже взята в производство. Администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителей прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай ФМ. Лучшие хиты.

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет. В маленьких кафе и ресторанах. Зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Арбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Арбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Кто сказал, что Вьетнам это страшно? Может быть для кого-то, но не для них. Контрабанда, ЦРУ, приключения. Что может быть лучше для двух безбашенных пилотов? Они готовы достать что угодно, кого угодно, им все нипочем. Лишь бы платили. Саундтрек к фильму «Air America».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали неприемлемыми планы по размещению контингента НАТО на Украине. Россия не может допустить таких действий со стороны Европейского Союза, поскольку специальная военная операция проводится в том числе и для того, чтобы на Украине не присутствовали войска Североатлантического альянса. Напомню, Владимир Путин ранее указал, Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Российский лидер отметил, хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются. Владимир Путин также подчеркнул, после достижения договоренности об устойчивом мире смысла нахождения иностранных военных на территории Украины нет. Меры правительства по стабилизации топливного рынка уже дают заметный эффект. Ситуация постепенно улучшается за счет комплекса решений, принятых Кабинетом министров совместно с профильными ведомствами. Задействовано сразу несколько инструментов, включая запрет экспорта ряда нефтепродуктов, насыщение внутреннего рынка за счет импорта, увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов и перенос сроковых плановых ремонтов. Во многих регионах уже снимаются ранее введенные ограничения на продажу топлива, увеличивается число работающих автозаправочных станциях, а также сокращаются очереди. Особое внимание уделяется бесперебойному снабжению аграриев, поскольку в стране идет уборочная кампания, и топливо критически важно для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Оперативный штаб при правительстве продолжает мониторинг, а решения по отдельным территориям принимаются в индивидуальном порядке совместно с компаниями топливного рынка. Количество оснований для выдворения мигрантов вырастет вдвое. В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 22 статьи, среди которых, в частности, незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение миграционных правил и так далее. Новый закон увеличивает число более чем вдвое, до 45. Иностранца смогут выдворить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, а также призывы к нарушению традиционной целостности России. Помимо этого, нарушение режима чрезвычайного или военного положения, контртеррористические операции, а также участие в деятельности нежелательных организаций, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования. Помимо этого, выдворение может закончиться совершение правонарушений в области защиты государственной границы. Россиянам добавят время для упрощения легализации гаражей. На 5 лет до 1 сентября 2031 года продлевают срок их оформления в собственность без подачи множества документов. Так называемая гаражная амнистия позволит защитить людей от мошенничества и спорными ситуациями с земельными участками. Продление актуально в связи с тем, что порядка 1 миллиона гаражей пока еще не стоят на учете. По данным Росреестра, за период действия в стране зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и участков под ними. Добавлю, если гараж не оформлен, то могут быть совершены любые мошеннические действия, в том числе и без злого умысла городских властей. Кроме того, владельцы, так скажем, незаконных гаражей не могут подключить к ним коммуникации на законных основаниях. Если гараж используется для предпринимательства, оформить его в собственность бесплатно и по упрощенной процедуре не получится. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай-ФМ.

Волда FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 21 июля, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Авраам Руссо отмечает сегодня свой день рождения. Авраам Руссо – настоящее имя Абрахам Жанович Ибджан. Родился 21 июля 1969 года в Алеппо, Сирия. Российский поп и фолк-певец. Профессионально петь, по его словам, начал в 16 лет. В маленьких кафе и ресторанах. Зарабатывая на жизнь для всей семьи. После окончания университета занялся пением на профессиональном уровне. Путешествуя по миру, выступал в различных странах. А во время поездок изучал иностранные языки. Свободно говорит на 13 языках, в том числе английский, армянский, французский, итальянский, греческий, немецкий, китайский, турецкий, испанский, арабский, хинди, иврит и русский. Во время одного из выступлений вокальные данные певца заметил владелец ресторана, предприниматель Тельман Измаилов. Авраама пригласили в Москву, где он начал выступать с 1999 года. На одном из ресторанных выступлений Авраам познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. Так в биографии Авраама Руссо начался новый творческий период. Заключив контракт с компанией Nox Music при содействии Иосифа Пригожина, Руссо в 2000 году приступил к записи первого альбома. В 2001 году спел дуэтом с Кристиной Арбакайте песню «Любовь, которой больше нет», сразу ставший хитом, и его узнала вся страна. Дебютный альбом певца вышел в 2001 году «Амор». Затем в биографии Авраама Руссо последовали альбомы «Tonight», «Просто любовь», «Обручальная». Авраам Руссо известен такими треками, как «Амор», «Tonight», «Далеко-далеко», «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», спетой с Кристиной Арбакайте. «Обручальная», «Нежная грешная», «Нелюбимая» и еще множество других песен. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Авраама и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушайте один из самых популярных треков Авраама Руссо прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

Парень Гилберт Грейп живет в маленьком городке в штате Айова вместе с двумя сестрами, младшим братом с умственной отсталостью и матерью, страдающей от ожирения. Гилберт работает продавцом в продуктовом магазине, и у него роман с замужней женщиной. Все меняется, когда в городок ненадолго появляется девушка Бекки и ее мама, у которых сломалась машина. Саундтрек к фильму «Что гложет Гилберта Грейпа»

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу даны разъяснения, часть заявлений уже взята в производство. Администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Глава Валдайского округа Юрий Стаде провел расширенный личный прием граждан. Опросы жителей касались самых насущных тем – от ремонта дорог до мер соцподдержки. Вместе с Юрием Стаде обращение принимала куратор округа Кристина Ефремова. Такой формат работы позволяет не просто выслушать каждого заявителя, но и оперативно включить механизмы решения проблем. Люди приходили с разными ситуациями. Кого-то волновало благоустройство дворов, кому-то требовалась помощь в оформлении льгот. По каждому вопросу данные разъяснения, часть заявлений уже взята в производство. В администрации подчеркивают, личные встречи с населением остаются главным инструментом обратной связи. Это помогает видеть реальную картину на местах и реагировать на запросы граждан максимально быстро. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль. Мировой суд Валдайского района вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконную ловлю рыбы на особо охраняемой территории. Дело рассматривалось с участием представителя прокуратуры. Судом установлено, что в октябре прошлого года мужчина на надувной лодке вышел на озеро Моисеевское в национальном парке Валдайский, где любительская рыбалка полностью запрещена. Используя орудие лова, он выловил щуку. Ущерб государству оценен в 1850 рублей. Подсудимый свою вину не признал, однако суд счел доводы обвинения доказанными. С учетом позиции гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. В Валдайском округе впервые прошел грибной марафон. Любители активного отдыха на воде собрались на живописной акватории, чтобы проверить свои силы на дистанциях 16 и 32 километра. Состязания развернулись на базе комплекса «Валдайские зори». Участники преодолевали маршруты на сапах, байдарках и каяках. Организаторы от Национального парка «Валдайский» подготовили насыщенную программу. Для гостей проводили викторины о флоре и фауне, консультировали по туристическим тропам, а для юных зрителей устроили интерактивы. Первый опыт признали удачным. Организаторы уже заявили, что планируют повторить марафон в следующем году, сделав его доброй традицией округа. Известная российская актриса Елена Захарова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Кадетство», выбрала для летнего отдыха Валдай. Артистка поделилась с поклонниками кадрами из живописных мест Новгородской области. На снимках 50-летняя звезда позирует на фоне природы в легком образе, ультракороткие шорты и майка. В подписи она лаконично написала «Доброе утро», однако в беседе с подписчиками призналась, что приезжает на Валдай регулярно. Здесь, в тишине, она восстанавливает силы после столичной суеты. Накануне актриса также затронула тему питания. Она старается не переедать и уходит из-за стола с легким чувством голода, хотя ночные ужины, по ее словам, иногда дают о себе знать. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217 07 22 35.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Волны настроения

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.

0: Андрея. Ты слышишь, Андрей? Пойдем погуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не...

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.